0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Шәре абзыкай шалбарын барган хутта кия икән, димәк ул бәләгә юлыккан. Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Тиздем Корбан Байрама, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузгаба». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 35 яшкә җиткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмыйдым. Татар радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пау Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгел? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное Северная долина 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр шакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Камавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 15 май көнне Казанда язучан болотлы. Төнле 15-16, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ким һәм кораллардан ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: xastaxona koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsin tekshirib qo'ydi. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Путешествуйте легко с картой Юнион.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдениет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Отар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 15 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнле 15-16, көндез 25 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ким һәм кораллардан ясалган.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Йықларға қорқам. Йықлап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тұртың қабам, көздерімні юмам, хан бола шаққа қайтқан кібік болам. Оналар шеме хәбәп білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірлештірген, затлы халял десерт ұл Рураям. Қазанда Пятерочка хан верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Біздің қораш. Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіш.
1: Студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы һәм Камы тамағы үзім бақшасына негіз салушы Ялалидинов Ойрат Ришат ұлы. Біз бүгін виноградны өстіру, оның өзінчәліклері, сортлары турында сөйлешәбіз һәм эфир дәвам Боршында шулай ук бүләкләрде ойнатабыз. 89172300 бер ничә минут ішіндә әле қызықлы сұрауларыгызны юллай аласыз. Біз иң қызықлы сұрауны берушегә нәрсә бүләк итәбез, Рамил әфенде?
2: Виноград, ежевика һәм жиржиләге.
1: Берәр төп менә киләсез.
2: Жиржиләге бер кассета.
1: Әйе, теләсән инде клевер питомнигына киләсе була бит, шулаймы? Клевер питомнигына киләсез һәм теләсән инде сортны сайлыйсыз үзегезнең күңелегезгә нәрсә ята шул. Ә менә минем шундый сорау, менә виноградны бит инде гадәттә көньякта үстерәләр, шулаймы? Ә менә сез үстерәсез аны безнең республикабызда, аның һава торышы башка төрлерәк. Ниндидер кыенлыклар бармы менә бу һава торышы белән бәйле?
3: Выпады? Үләләр мүк мысмы?
1: Әйе, онсы да бар, әйе, менә юкка чыга аламы? Һава торышы аркасында билгеле бер сортлар.
3: Пирополин анда нәстә бездә күргән юк, на самом деле, яшел булса, яшел үсә инде.
1: Сорт белән. Әйе.
3: Касаемо үләме үлмиме, виноград, допустим, если даже быел не вызрел, и яшел китсә кышка, ул просто надземная часть может на следующий год не проснуться. То есть минус год бриел просто потерянный получается. Но там орнан, либо остага почкадан джерден, ул цыга все равно. Тем более взрослый куст былся. А полностью улерге, ульми просто так. Ул не замерзает манда. Вызрышая лоза, именно надземная часть, побеги, да, мне кышка, когда готовится, ул. Башта ящель бить на весну, ящель, дяйву ящель. Зеленые операции, обработки, защиты и так далее, подвязки. Уже осенью к зиме ул должен становиться деревянным. Покрываться, да. Из зеленого. Ящельданины, короче, деревяшка галяна рвенды. Отресневевшие лазаньды по-другому. И шул надземная часть приобрез после обрезки ките на зимовку. Весной она кютарелер, шул лазадан, получается, кителер яңнан уже яңа почкалар, новые побеги, новые грозди, новый урожай.
1: Демек, кышкы, әгер кыш бик нык солкын булса да, имі виноград үлерге тиеш түгіл. Дұрыс мә? Аңлауымша.
3: Памбыр ататам. Лоза, самое главное, чтобы вызревшая была кышкага. Она ябабыз. И даже мне бір ун 20 сантиметр кар болса, уже, ребят, все, можно не переживать всю зиму. Даже минус 40 кар болса да, не проблема. Проходили, знаем. Даже бір илны, позапрошлый ил, по-моему, 25-й, 20-й илны, без виноградны яптык последний кусларны 16 декабрьда. Представляете? 16 декабрь. Бір 40 или сантиметр уже кар иди. Да, без просто не успели ни обрезать, ни уложить. Без, а як, блин, таптадок просто, не, карастына. Урамда минус 16 градусов еді улбақытта. 15-16. То, что для ты минус 25 градусов, алары, да, уже пострадали. Потому что, ну, над снегом был не укрытый.
1: Әгімімен мен виноград оғашын әйтек нешек дұрыс етіп ұтартырға бар ма? Өзінің бір белгілі шітіріклі яқлары. Мәселен, оғашыны ұтартырға керек. Тиренрек ма? Ләйінді үскерек шығарып ма?
3: Каждый тіп астына, ну, любой совет, стандартный совет, 80-80-80. То есть квадрат инде, грубо говоря, хоть круг, хоть сердечком, хоть кругляшком, диаметр 80 сантиметр. Глубина 60 сантиметр. Верхний плодородный слой, допустим, чернозем, да, куябас рядом. Глина манда, таш, мне стабарана, алберевис вообще. А сказала вас перегной, именно коровий перегной инде. И суперфосфат, бер и киз, эти из грамм, каждый тебе остана. Шена бутылар, бутылбез инде, и плодородный слой, я, ну, я наша хуйонная, обратно закапываем. И без обычно советуем бер джигерме бищ сантиметр калдырга, как ванночка инде, короче. Чтобы стан су салганда,
1: алып
3: китмесен, да, чтобы нормально анда пропиталось все. Это бизнес стандартный совет. А еще каждый анда уже может и кости кидать, и бумаги, и сухие листья анда, и Настерна салмыла, из Алла, то есть это фантазия каждого. Лишнего не будет.
1: Ярый, оңашылды. Әміне балаларығы сіздің ішігізіні дәуам етуін тілер едігізмі?
3: Обязательно. Хотелось бы, но заставлять не буду.
1: Демек, мирас етіп қолдырасыз енді.
3: Эти бала ведь не просто так. Хоть Барсибу сада может.
1: Зур үміті, емі?
3: Чем больше детей, чем больше шансов.
1: Әміне сізнің юзім боқшасында тәғдим ясарға ярыймы деп сұраған.
3: Нәстәне сұраға?
1: Тәғдим. Предложение. Руки и сердце деп оңлы мінді мін.
3: Да, да, да, да. Такие варианты были бізнің. Келіп даже қарайдылар туда-сюда. Но без Ирак Казаннан.
1: Әйе.
3: То есть к этому надо быть готовым. Мы-то запросто примем.
1: Башка ауырлықлар юқ.
3: Ну, все обсуждается на месте.
1: Яри, мне булганы бар ма, мне шунды ох диерлик тәгдим мне исегизде калган шунды берәр нинди тарих, мәхәббәт тарихы.
3: Ну, безнең инде мне даже местный туйлар булганда килеп фотографировали санда.
1: Фотога да төшәләр.
3: Да,
1: да. Бит.
3: И безнең тоже фотосессия отдельно бар, то есть җәй буе мне, когда виноград уже ряды красивый бар, үскәннәр, кишләр киләләр, фотосессия, локацияны сдаем, то есть по-часово.
2: Мне яшарга бер идея бирәсем килә. Тойны
1: клевер питомнигына килеп үткәрергәме?
2: Тойны көннәр матур булса, Камский виноградникта үткәрергәме?
1: Тойны.
2: Тойны.
1: Ничек оештырырга аны? Ничек күз алдына китерәсез сез?
2: Теләк булса, оештырып була. Теләк бар ат.
1: Кейтеринг, кейтеринг функциясен, мәсәлән, кем үтәчәк?
3: Кейтеринг анда бар.
1: Сез үзегезме әллә инде?
3: Юк, юк, юк.
1: Ярый, үсентене сізде қойсы уақытта оларға бұла?
3: Затрат на вас где-то середина апрельдан, получается, середина апреля, и вообще до сентябрь, до ноября.
1: Угу.
3: Потому что закрытая корневая система, она можно утратить любой бахтында. Менім даже бір опыт бар, что мен эти степы утратить едем январда, оттепель бахтында. А там ведь самое главное вызревшая часть побега, угу, которая зимует.
1: Далма пшерерге сізден виноград яфрағын сұраушылар бар ма?
3: Қазір яғы десем енді, да, яғы қазан келіп зұйырлар, да? Может, сразу келіп пасынкаларын зұйсын на? Бұлай сұрылар енді, конечно, өзі біз зұйып, не маринуем, бақыт ек, бақыт ек.
1: Исәнім сіз қайырлы кеш, виноградына бек ератабыз, қазір салатларыны да виноград құшып елсей башладық. Тұрмыш іптәшім әйткендей, виноградына ит білін ошыбыз, бек шәп шығыл ұңышлар сізге деп язып жіберген. Лейсен есімлі радио тыңлаушыбыз. Бек ұзын Озын гына деп әйтим инде хат килгән әйме, укырга микән инде моны шигыр. Юзым бакчасы булдырды, тырыш ойрат, искиткеч мишәрше сөйләп җибәрә, сөйләүләре исерткеч, уңышларың уңнан булсын, файдасы булып торсын, сатып алучыларың кимеми артып торсын. Минзәлә Гөлнар Әхмәтшина.
3: Бик зур рәхмәт сезгә. Бит.
1: Әйе, кул чабалар сезгә. Ярый, безгә җиңүчене сойларга вакыт әйме, эфирнең ахырына якынлаштык. Нинди сұрау есігізді қолды? Қойсы сұрау күңілігізге өтіп кірді?
3: Наверное, стихотворение.
1: Шулай мүні? Шортлар бойынша шығыр жіберәсі түгілейді. Біз шортларыны біраз бұзабыз бұла бетінде. Радио тұңлаушылары біз өпкелемес мекен. Неше көлесіз?
3: Яға болсын, екі победитель болсы шығыр язуцы.
1: Әйе.
3: И... Балалар сұраушыларын, балалар тұрында.
1: Ишін қолдырасыз ма балаларыңызға? Шулай ма?
3: Йоқ, йоқ, йоқ. Акция төлейді ме, төлейді ме, шул вопросында.
1: Зинхар үшін язып жіберіңіз әлі радио тыңлаушыбыз. Міне бұл сұрауны жазушы, шынки хатлар бик көп, сізді табырға бик қиын болар мен ақылса. Біз сізді ізлейбіз қазір. Лекен бізге ярдәм етсеңіз, біз сізге бик рахметлі болар едік. Хәм шулай оқ... Сұрау келген Илгизе есімлі радио тыңлаушыбыздан, ләкин инде бұл сұрауны біз оқыдық. Әлігіде баяғы келешекте балаларығы сіздің үшіні дәуам етуін тілер едігіз ме? Біз мұны қабатлап тұрмайбыз. Шулай еттіріп, радио тыңлаушыларыбызға ниндейдір тілекләрігіз болса, клевер питомнигі хәм қамы тамағы юзім боқшасы рәхим етігіз.
2: Мұна қазір шындай заман еме селекция орында басып тұрмай. Селекция бара алға нәрсәгіне өстіртіп болмай, шаныңыз, ол бізді өсатырған әйберлер, мұна сізге живой пример, отыра яныңызда, қызыл китаплы кіші, Айрат әфенді.
3: Әрін, қызар бітті мені бұлайды.
2: Шының үшін, яңалықларға шаныңыз, деп әйтесім келе.
3: Нәсәд мәклеймінде, вкратце, құрқмағыз, просто құрқмағыз. Кішілер, қасы бір сәтелер, Әрі бір-екі елден алып отыртырмын әлі. Сіз пақа өлес, бақыт ұза, мен шынайы көрі көп отыртам, чтобы қызырақ болсын. Мен екетіп отыртмын, мен сразу езер штук отыртам. Поэтому құрқмағыз, ничего страшного в этом нету. Отлагай рангамбити, качанда, да? Ходить научились, так и виноград выращивать, ничего сложного нету.
2: Понятно, я шлю як буса, и мы сезде. Виноград.
1: Усящак.
2: Усящак.
1: Хыщиксис.
2: О, как живая изгородь и шли виноград.
1: Әйе, мен менің де сіздің сөзлерге қосылып айтасым келе, егер нендейдір қиялыңыз бар екен, қиялыңызға ең мүхімі ұшанырға, хәм нәрседір ішлерге оны үшін барлыққа дұры кетіру үшін, хәм шулай оқ май ойында орымы ішлегіз, бақша уақыты, шулай еттіріп біз сау болашабыз сіздің білен. Келесі үшір ашыларға қадар сау болығыз.
2: Сау болығыз.
4: Мен енді қазір шумды яшқа жеттім. Менім яратқан кебітлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама. Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Матурым, юбилейный койда откарабыз?
7: Табиғат кышағында урнашкан ресторанда.
6: Топтым! Козан шитиндегі Нарахати ял базасы банкетлар откарайкен. Узе идел буйында, янешеде урман, соф хава. Бейрамегізне рахат итіп откарайгіз. Сайты na@rahatya.rf.
8: Сиңа ни булды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
9: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта бұйра керек.
8: Менің кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хәм ұшанышлы имплантлар койдыру. Улай бәйеге, хәм ғымырлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешігіз.
10: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашы.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
12: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана. Тота
2: радиосы. Қозанымызда кешке жиде хотлайнына башлаймыз.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
6: 15 май күнне Қозанда язушан болатлы. Түнлі 15-16, күндіз 25 градусқа қыдыр жылы. Күне күн шығыштан талғын жил. Гуамда юлар құм хам кәралардан ясалған.
7: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: юл хәлләре турында тапшыру оның иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбилбанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Ммм, нинди нәфес, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Баян табасы инди машина. Сатуда я кыйбат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар.
2: Ышанычлы. Өзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Тиздем Курбан Байрама, Эсин Эзер Түгілмі? Бұршылма, Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шиклі. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
6: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
7: 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда кичкә туры стылды, татарны айтыпны башлыйбыз.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 15 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 15-16, көндез 25 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ком һәм кораллардан ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.